привела сестру в эту часть район. Я кастую темный свет, тьма окутала район. В белой балаклаве, в черной белой куртке, толкаю свой звучок, я пушу вперед.